Ну, этих причин, которые не понравились, вон, Светову. Светова. Почему Света вот про какие-то дебаты там против?

Нет, не буду. Причем то, что я буду смотреть или нет. Посмотрим. Задонатите 700 рублей, посмотрим. Ну, задонатите 700 рублей. Ну что, вам жалко, у вас есть. А чё?

0: Форсингенса Чифтан? В смысле, вождя? Погоди, какой Чифтан в Ирландии? Что? Это какой Блейк сегодняшний или... Эдвард, нет, это... Сейчас Эдвард Блейк, не Эдвард Блейк. Нет, он Джонатан Блейк.
1: Окей. Где призрак стоит?
0: Ну пусть себе стоит. Не мешает.

Блять, жаль, я без вебки, жаль, я без вебки, чтобы я мог вот жестами свой. Да, он пытался вернуть мертвую жену. Fuck off, hack writers. Hack writers, блять. О, блять, literally Nolan. Да. Ну, Nolan, да, мертвую жену для другого служит.

Ну и какие буквы алфавита это? Если в этом... Если в этом... Это что там, так? Ладно, они все соединены с сейфом, значит, сейф. Завтра будем играть в принца. Возвращаться, возвращаемся к принцу. Или что-нибудь мелкое. Это надо буду думать. А вы-то где? Где? Где? 16. Пятнадцать, 39. Выписал? Да. Увлекательный пятнадцать. Ты не успел выписать? 16, 15, 39? Не может быть, наверное, или может быть.

I might take one too.

то, что, блядь, это код. Так, мне еще нужно сделать, я не прочитал. Алайнуть или что? Line stars with pattern.

еще один пазл для школьников даунов. И любители Джонатана Блоум. Как? А.

0: Вот за время, пока мы проходим эту игру, я мог бы перепройти Бон Тотом. Это было бы более ценным времяпрепровождением.
1: My boy.
0: Даже, наверное, это игра в полтора раза It больше. It's time.
1: I know this is hard for you.
0: My boy.
1: But think of your mother. Your sacrifice will bring her back to us. And bring you back to me. Your chair gone. Your voice restored. You will not be dead for long. I promise.
2: Sorry to interrupt, sirs. They're ready for you at the seance.
1: Yes, of course.
3: What on earth?
2: Oh, young master, you look so smart. His mother would be so proud.
1: She will be, yes. We had best get moving. Time, as they say, waits for no man.
0: Вообще, раз мне так нравится Бон Тотом, надо бы их другую игру попробовать. Она, конечно, не гарантирована, что будет. Скорее всего, даже гарантированно она будет не такой хорошей далеко, но... Beautiful... Как beautiful пишется! Beautiful... Оно? Нет, это что-то другое. А, нет, оно. Оно вроде такое... Стазис, первый стазис Бон Тотом, это чисто point and click. А тут, типа, тактикал, вроде больше такая тактика или RPG. Но... надо бы подумать. Но... Фигеть. Обзора у Мэнди на это не было. Я ж от Мэнди узнал про Бон Тотом. Ну, а это он чё-то не обозревал. Первый стазис был такой, ну, так, нормальным, но не впечатлил. А вот Бон Тотом меня прям впечатлил, он очень хорош. Ну, видимо... Кстати, а да, почему на русском? Почему тут скриншот на английском, а тут... Я бы понял... Не знаю. Надо поиграть, чтобы узнать. А их следующая игра есть в Steam, нет? Еще не создали страницу. А, нет, вот создали.

0: Дата непонятна. День Юс. Дату не объявили, честно. Да, есть сомнения, что пойдет без проблем. Графенистом.
1: Ну, болту это без проблем прошло,
2: конечно.
1: С видом сверху, ну как достаточно.
0: Трейлер, по трейлеру не си суди. Трейлеры у него не очень.
1: Как мамы. Не так уж и скрывает.
0: Но. Это ж Трудев.
1: А кстати, я не знаю, это труд. Нет, наверное, пререндерцатники. Поэтому да, это могло быть нетребовательно.
2: В райтинг и войс актинг там был.
0: А чем различать, чем Still Life, я не знаю. А как вообще может быть point and click adventure? Как они могут?
3: But both the Marquess and the housekeeper spoke as if it wasn't.
0: Как трилогия Мету. Не совсем. Там биопанк.
3: Were they under another spell? Is Walter Blake even real?
0: Horrible biotech.
3: Oh, he must be. I've seen his portraits in the manor.
0: Так, куда мне идти? Ага,

Так, на всякий случай. На всякий случай отмечу, а то вдруг от этого что-то зависит, что не только это. Я это как раз и прокомментировал, что по моему комментарию можно догадаться, что я точно не знаю, но предположил, посмотрел на скриншоты, что преренд. Задний.

что там, не знаю, пожать, я прожвал, не заметил, что там было про еду написано. Чувак, Untouched просто. Было написано, что Untouched.

0: The old master is here, but... No. Wait. This paint is different. It's fresher. Newer. Somebody has added him to the picture and altered the mother's arms to hold him. He isn't real. He is a fabrication that the Marquess and the staff seem to believe is real. But why?
1: А вот как круто было бы, если бы игрок сам должен был бы заметить, что краска отличается, что сверху нарисовано. Допустим, это было явно видно, что краска другая, но чтобы игрок сам мог сделать из этого вывод. И вот вон тут ими такие вещи были. Да, я не сказал, что не ходит, я сказал, что я не понял, ходит или нет. Да, ходит. Все они его видят. Я же где сказал, такие вещи были? В Golden Idol такие вещи были. Не уверен, что сказал. Потом все сказал по кто-то. В Golden Idol такие вещи. Так. Ага. Еще. Бжиньк, бжиньк, бжиньк. Ну-ка, все собрано? Не все. А вот пропустил или тут добавится? Ничего не мог пропустить.

вот сейчас-то игроку придется вот выбрать, кто же это. Вот такая вот сцена, как у детективов, типа, не знаю, с Пуаро, с Коломбо, вот где, вот он должен будет объявить, все соберутся, и он должен будет объявить, ага. Где вот, но это все тупо и очевидно.

что, 9 часов уже горяю, здравствуйте. 9? Только? Да. Да, мы пытаемся добить сегодня игру. Lost Track of Time. Ну, плюс тут на середине заходил вот-вот, немного. Заходил тролль, который вот повеселил нас, подоебывал, поэтому и разбавил монотонность игры, поэтому вот мы сегодня долго. Немного покормил, да. Обещал много, но затроллил и покормил немного. До последнего момента. Только... Вот, если кто-то зашел только что, кто-то написал, что 9 часов угоряешь. Вот, можешь посмотреть, это вот конец игры.

У нас тут приходил гость, который вот сказал, что ему очень интересно меня слушать. Вот поэтому ты твой невалиден, да ёб. Он слушал аудио, вот он долго с нами сидел и слушал. Поэтому еще один агрессивный выпад и

0: The circle is sealed. We call now upon the spirits.
1: Нет. Я не с сарказмом пересказал. Я с каким-то акцентом пересказал. Ну, не сарказм. А чё тут? А, ну да. Ага. Чё?
0: Come forth.
1: Come.
0: Be witnessed by us. Be
2: heard
0: by us. Age posco. Nego te recusare.

0: Угу. Ну и чё с ними?
1: Her body, it's been enveloped by a cold energy.

Ну и чё теперь? Здрасте. Феи! Здрасте. А почему они не в зеленом и не с котелком золота?

0: Yeah. Не знаю, что ты заметил неправильного. Может быть, озвучил неправильно, не? Не обратил внимания. Enveloped, ну типа покрытый, поглощенный. А нам дадут ачивку за то, что мы нашли все... Нашли ли мы все способы сфейлить, гаймоверить? Enveloped? Просто же
1: письмо. Body, it's been enveloped by...
0: Enveloped?
1: By a

даже не сцена из Пуаро. Fuck off. Еще и можно перебором найти, по сути. Не, я бы... Хорошо, я пожалел, что я это так на эту игру потратил время. Если бы она была в два раза короче, то было бы еще терпимо. Ну, посмотрим, посмотрим. Я во время этого... Лорелей The Laser Eyes ныл, но к концу я все-таки проникся, оценил. После вкуса осталось хорошим. Тут... Что-то я сомневаюсь, что такое произойдет.

0: причем мы вычислили, кто это, но понять его мотивы и почему мы все равно не можем, только вот вместо того, чтобы это игрок должен был как-то догадаться до мотива всего, это просто на нас сейчас и вывалят. Overwhelmingly positive on Steam. A birth certificate and a journal. Нет, Лорелай, я лично. Мне лично в итоге зашло. It's the birth certificate of... И она не так затянута, как эта поебота. Seems to be the older cousin of Jonathan Blake. The actual heir to the title and lands here. His father died when he was still a young lad. Rather than pass the title and lands to Henry, an attempt was made on his life by Jonathan Blake's father. И пазл-то у Лорелай, ну... Не лучшие, но как бы пазлы, где нужно что-то сопоставлять, что-то выписывать, анализировать. А тут просто, ну... Henny's mother took him and fled. She died soon after, leaving him alone in the world. Ну, у меня память плохая, поэтому... Детали того, что мне понравилось, что нет, в Лорелей, я уже не помню. Но послевкусие осталось хорошим. Сложный лабиринт. Я не помню уже, где какой лабиринт был. Ну, где-то муторно и заебало, но в целом, вот необходимость, то, что я зарисовывал, где я был, карту, это было прикольно.
1: All he had were his father's notes.
0: The notes. Так, чё у нас тут рассказывают. Так, чё? You are sitting with Henry Blake, who seemed to be older cousin of Jonathan, the actual heir. His father died when he was still a young lad, and then passed by Jonathan Blake's father. His mother took him and fled, and he was in the... Окей, какой ты его родственник, короче.
1: He spent much of his life studying the occult to make sense of the sigil. And eventually, much older, he returned to the manor, armed with the understanding of the ground's secrets. He had adopted the identity of Simon Coventry, a man who had also recently lost his wife.
0: И в Лорелей какие-то тематические элементы, какие-то элементы сюжета, они в конце made sense, они как-то реконтекстуализировались, а тут просто вываливают в конце. Over this he bonded with the Marquess. And used that to gain the access he needed to search the grounds. Sure. He found the chamber his father had died opening, and was able to get inside.
1: That is where he discovered Guivnu,

0: Overwhelming ли позите? Вот, вот тут как бы вопрос. Ну, как? Вопрос того, что как детектить, что, что в итоге мне игра не понравилась. В принципе, я в самом начале почувствовал, что-то не очень. Но ну, вот overwhelmingly positive. Вот. А вдруг я пропустил бы годноту, если бы тропал? Ну, конечно, я слишком уж жалуюсь. И так уже жалею, что потратил время, да? Я жалею о половине из этого потраченного времени. Ну, знали что-то про историю и мифологию Ирландии, из чего я ничего не запомню. Нет. Рассказывали, но после того, только по, как бы подведение итогов, после того, как игрок сам должен был это все понять и вычислить.
1: А не вместо того, чтобы игрок сам понял.

иногда бывало такое, что в идоле, что какие-то отдельные мелкие детали ты доходил перебором, практически перебором, и потом как бы... Это немножко для тебя была новость к подведению итога, но это было фейлом игрока и... Более фейлом игрока и только в мелких деталях, в каких-то отдельных вещах. Я там кое-что помню. Но никак. Это фейл игрока, нежели чем. Ну, ладно. Короче, объясни. Все, гипотеки, блядь. Икейшн. Ну, и конкретно для тебя, любители полистать книжки. Но, блядь, а как детектив, чтобы для меня, что это реальный детектив? Как бы, она ставится в ряд, вот, сеанс, она ставится в ряд с Обрадин, с чем-то еще. Я видел, типа, рекомендации для тех, кто... просили что-то вроде Case of the Golden Idol. Как бы... И сука, еще и вот на Синки Геймс пишется, что, блядь, сложность как... Фак. А, еще чтобы проверить. Тут написано, кем из их райтеров написано. Ну-ка. Ну-ка, тем же челом. Ну ладно. Типа разными людьми оценивалось, поэтому. Как же Golden Idol хорош по сравнению с этим. Medium. Ладно, все разными тебе писали с описанием. Ладно. Ой, да не пизди, Виктор. Ну хорошо, не знаю. Возможно, да, возможно. Есть, я допускаю то, что это для меня было, что вот вайнали так, что я прочитал все, а потом только еще долгое время вот сопоставлялся, вычислял. А может кто-то вот сразу решали. Ну, я вам не верю. Я делаю такое с допущением, но не такой разительный должен быть разрыв.

И да, первая была как раз... Ну, ладно, уже давно было сравнивать сложно. По-моему, вторая Rise of the Golden Idol был сложнее поначалу, чем первый, а в концу он был... В концу было первый, по-моему, посложнее, чем второй, или... Или просто сложнее был сам центральный ревил, который в первой части был неочевидным, во второй очевидный. Короче, сложно сравнивать, но вашему сравнению я не доверяю. Но может быть. Может быть. Это я просто не... Посмотрим, как это DLC. Хотя я ни тому рад не буду. Если ты будешь типа, быстро вычислять, как, когда я буду думать, решать вместо меня, я же этому тоже не рад буду. Посмотрим. Ай, не знаю.

таким джентльменом после встречи с... Не помню уже про кого-то. С учеными, когда началась арка с учеными. Так. Котюс забыл.

страшнее сразу начинает. Я не прочитал про вторую. Первую часть. Я подумал только про вторую. Ладно. Да.

of his... Кто он ему? What? Или executor, это кто тут имеется в виду?

Экзекьютор что значит?

Исполнитель, да, да, да, я об этом подумал, но что-то... Это... Ousted. Это ж типа какое слово по-русское? Типа открылось как? А, еще он. А, еще. Ну, окей, Хенри Блейк. Ousted R. Хенри Блейк.

Кто его душеприказчик? Как бы завещает, завещание это он завещает Уолтеру Блейку. Что странно, я, как это вписывается в остальное, не очень понял. Ну, Фри точно за Entity.

Ну наняли же, наняли остановить Кулприта. Кулприта, блядь. Ну заплай, ну на, ну надо, на. Куда иди, да, блядь. Да к этим я могу подойти, к остальным нет. Так, цель.

0: Вчера он бился. Или это Фрейк, или не Фрейк.
1: Привет!

0: стиль в этой игре красивый. Вот что хвалю, то хвалю. Не то что стиль, а ну как, нарисовано хорошо. Нарисовано хорошо, и спрайтовые персонажи хорошо вписываются. В отличие от многих других игр, где смесь труде и спрайтов. На удивление хорошо прям вписываются, хотя обычно мне режут глаз спрайта. The Entity.
1: It's Mr. O'Finn. He seems to still be alive. I can't see a way to open this and get him out. Mr. Heat, I need to find a way to get her out while she's still alive.
2: What are you doing here? I won't let you stop this!

еще.

0: Ага.
1: After much death, a truce was called. They agreed to halve the land between them.
0: Да, я уже несколько раз это слышал, эту байку. Хорошо, да, да, очень крутая мифология. Топ хал. Ну, наверное, это я из этой игры запомню. Правда, не запомню, как богов звали, с кем именно воевали, но вот про то, что наебали богов. Договорились наполовину и отдали нижнюю половину, не ребую.

хотите. Ну что, сейчас будет что? Я думал, нужно будет искать в записях нужный сиджил. Не, просто выдали. Не знаю, релиз или опен. Давай сохранюсь сначала. Нет, не буду.

Так. Релиз или open? Выбирай. Open вот так. Наверное, релиз, потому что он как-то же открывал портал и так. Релиз. Релиз логичнее, потому что портал он открывал, но не мог через него пройти. Поэтому релиз логичнее. Так, вроде вот так. Даже не надо самому проводить или надо? Надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. Окей. Тут сюда. И закончить внизу, типа, да?

Ой, ты бы... Меня эта концовка устроила.

0: Угу. Итак, Тита. Внимательно смотрим Тита.
1: Мэгги.
0: Отдельно шутер. Дек Маккейб Хак Фрод. Too much writing.

Ну-ка, повторяются, где именно? Я не запомню. Аж на МДБ посмотреть. Айф. Айф это типа переставление букв получается, когда слово как называется, почему я до сих пор не могу запомнить. Анаграмма вайф. Графомания. Сколько мы стримов потратили? Сколько часов? Больше 20, наверное. Это too much for the shit. Завтра будет либо блюпринт, либо мелочи. Посмотрим, на что у меня настроение будет. Фию Калаха на кухарку. Кухарку, на младшую. Окей. Опять.

Окей. Fuck you. Спать на сущности. Тридцать четыре часа. Ну, понятное дело, потому что всякое другое обсуждали, YouTube смотрели. Но это очень много времени мы потратили на это говно. Не получили ачивку. Bellboy Ring the Lobby Bell them 10 times. It's the end of the world as we know it, open the portal. И run, stop the ritual without saving Miss Dean. Наверное, можно было это загрузиться и доделать эти ачивки, но нет, блядь. Ни минуты больше я не потрачу. Так. Does what?

Это единственное повторяющееся. Окей, ясно. Ладно. Ну, не так плохо озвучено. Я в начале уже критиковал озвучку, потом... ничего особенного, но ничего плохого. Трой. Не смотрел.

0: Было уже, нет? Online playbook. Какой из? Я все равно. Ну и понятно, Jurassic World, ну какой из, я бы все равно не отгадал. Кстати, я это кино собираюсь посмотреть, оно у меня скачано. Оно у меня скачано. Да, нет, не смотрел. О, моя любимая актриса. Хамнет я тоже собирался посмотреть, но что-то так и не посмотрели. Надо. Наверное, надо, если я уже о нем забыл. Дюна? Нет. А который из... Да. Тут меня кое-что впечатлило недавно, я не собирался об этом рассказывать, но... Короче, смотрю я очередной воскресный стрим Вини. И вдруг, и вот очередная игра... Так, вот я смотрю постоянно воскресные стримы Вини, но что-то давно ничего такого, чтобы меня впечатлило. Например, когда-то меня сильно впечатлило Anthology of the Killer. Это, конечно, не уровень Anthology of the Killer, но... Но внезапно что-то прям с хорошим, смешным райтингом. Щитпост с персонажами из... Щитпост с персонажами из Звездных войн. Are you
1: sure you're ready to come inside and begin investigating?
0: Yeah.
1: As you can see, here are the holding suites for some of my top performing freaks. These ones are very lucrative, and they virtually never cause trouble. Hence, they have been rewarded with such lavish comet... Wait.
0: Вот. Вот я посмотрел, вот. Я такой, после того, как посмотрел этот стрим, я пошел... Посмотреть вообще, чье это? Есть ли у него еще что-то? Вот кто это сделал? Это автор Хомстака. Вот. Знаешь про Хомстак, да? Я его не читал, но я знаю, да, тоже очень популярный с большим фандом. Ну, окей. Вот, там еще и песня в конце. В игре она максимально.
1: I can't even read it, because it's so...
0: Вот. Можешь, если интересно, посмотреть. Не знаю, понравится ли тебе такой юмор, но мне понравилось.
1: Low quality.
0: Причем на Ютубе эта песня выложена. На Ютубе эта песня выложена нормально. И она у меня уже в голове играет, да.

Father, look, that dude's in another chapter.

Три обоймы. Три обоймы. Вот, вот. Последний. Раз из старого. Ворс. Ворс. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я знаю только в основном по обзорам РЛМ, по обсуждениям РЛМ. Последний. Ну да, да, да, да. Про МакГаффин вот этот я что-то знаю. Узнаю. Лазедина. Не, Star Wars. Rise of the Skywalker. Ну, Rise of Skywalker. Ну, ну, посмотри, вот стрим, чтобы, а там это тоже, там с тремя обоями момент был, и, ну, так это рифинг, он, то, что Джаджа Бинкса все очень, и на выходе, и сейчас все очень хейтят, что это самый кринж, и вот оторванность от реальности Джорджа Лукаса, что он думал, что это вот это будет очень смешной персонаж, который всем понравится. Так, дошли до того, что было. Да. Все, в завершение что-нибудь послушать. Да. Ну, блин, куда ты улетел? Что? Нет, это потом.

Да, я не помню, это Лукас или у кого был сценарий. Один из сценариев для сиквела, один из вариантов сценария для сиквела был то, что Джао станет лордом. Ну, по-моему, это не Лукас этот сценарий, не автором был этого черновика сценария.

Как же хочется. Чё там в какие бургеры в кусячка? Они у них патриотичные названия, интересно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: 23.
0: 23.
1: Июля.
4: Июля. В Москве 5 утра.

Истинный чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся!

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
0: 23.
1: 23.
3: Июля.
1: Июля.
4: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
5: В Москве 6 часов утра.
4: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти. Говно. Работай.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Дилдаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
0: Четверг.
2: 23.
3: 23.
1: Июля.
4: Июля.
5: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 23.
2: 23.
1: Июля.
2: Июля.
3: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио Анонимус. Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. 23.
4: 23. Июля.
1: Июля.
5: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
6: 9 утра в Москве.
5: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует в реальности. В этом смысле страх

Какой же

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг.
3: 23 июля.
0: Июля.
4: А в Одессе 12 часов дня.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 23-е. 23-е.
2: Июля.
3: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 23.
2: 23. Июля.
3: Июля.
4: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: давайте спросим у диджеев радио Non-FM, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Non-FM, мы работаем для вас.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 23 июля. Июля.
2: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
3: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 23.
2: 23.
3: Июля.
4: Июля.
5: Делай раз, делай два, делай три, начисы.

Кукурику! Ау-чу-чу-чу-чу! Let's get on the move.

блядь, когда ты умрешь, сука.

короче, еще включить. Какие мне треки с Малгила нравились? Ну, кроме страшно жить на этом свете. Что, правда? Хотя, что, уже к игре надо переходить. Доброе. In ancient state. Я ж выбирал там другое не про. А что? Wait. Excited intense. А какое третье у меня было? Терминал я выбрал, потому что, ну да. Ага. Ага, потому что терминальный. Так. Во что мы сегодня будем играть? Я так решил сегодня Блюпринца не продолжать. Ну, мы продолжим. Надо добить. Какие варианты? Можно машинки убийцы немножко. Можно. Сколько вас тут дополнительный зритель, причем это не Серчаев. Кто же это? Можно в Anthology of the Killer. Но это хотелось бы побольше зрителей. Можно. Какие у меня? Можно. Я тут такой детектив скачал. Так где он? Я ищу в списке накачанного. Блять, я что, удалил? Детектив, завязанный на аудио. На аудио разговорах. Типа прослушка. Блядь, я, кажется, угодил. Нет, вот он. Unheard Voices of Crime. Ну чё, а там субтитры будут? Нет. Ты же на уроках английского разбирал, вот транскрипции писали для какого-то, вот, видасик ты показывал, вот пиши. Мы недолго, мы так заценить. Может, я буду делать транскрипцию. Вам. А какие это языки? Я игре. Все китайские?

0: try to relax. Think of this as sort of a game.
1: Yeah, things.
0: Or a puzzle.
1: Yeah.
0: Something to assess your interpretive
1: and deductive skill. А где ярд? Ну давай проверим. Вообще типичный такой арт мобилочек. Unsure theme. Как мы все знаем, Steam требует дисклозить использование. И нет. Не натуральные китайцы рисовали. Какое вам и.
2: Эй, эй, what, what, what,

0: возле картины только персонал Грея стоит. Окей. Там что там происходило, блин, не знаю. Сидим в туалете. Звонок Грину. Видимо. Или... Нет, Грин позже вышел.
1: What the fuck's he doing?
0: А, да, да, звонок Грину. Надо бы вот оставшихся поименовать, чтобы их сразу стало видно. А кто еще? Больше кружочков вроде нет. Это, наверное, security в доме.
1: Shit, he hung up again?

0: ты проверялся к психиатру, когда сходишь, скажи, вот когда вот мне что-то непонятно, недоступно, я начинаю искать проблемы в этом какие-то, которые неважны, доебывать этим других людей, пожалуйста, психиатру, вот. Ты не думал о том, что это может быть неудобно по позиционированию, что... Это будет как бы отвлекать то, что игрок будет как-то спасать. Суть не в этом. Это не часть как бы центрального геймплея, поэтому это может мешать.
1: Waiting.
0: Не хватило усилий. Ага. Не хватило усилий, можно сказать, им не хватило усилий найти актеру озвучки лучше, сделать лучше. Ну ладно, это конкретно тут стиль нормальный. Вот. Но тем не менее игра неплохая.
1: What are you talking about? Of course the painting you gave me is fake, but I swapped it with the real one in the storeroom.
0: In the storeroom.
1: Wasn't that our plan all along?

0: Можно на английском писать? Лучше бы, кстати, было более подробные вопросы, как Голденайдерам. Так, кто с ним говорит, сразу найти? Он не он. Этот. Wait, это Грин говорит? Чуть-чуть. What?
1: Is fake, but I swapped it with the real one.
0: Может быть.
1: I feel like an I checked. It's a fake.
0: Хорошо, он тут скрин.
1: Been waiting. So I've been waiting.
0: Check this, it's a fake. Хоть действительно транскрипцию пишу. Так, что-то долго. Это не
1: понятно. I checked. It's a fake. I feel like an idiot for spending all that cash to hire a decent forger.
0: What? А почему он проверил? Типа, it's a fake, то, что фото, которое ему прислал начальник галереи, и он нанял, типа, форжера, чтобы что-то сделал копию. Про это говорит?
1: What are you talking about? Of course the painting you gave me is fake. I swapped it with the real one in the storeroom. Wasn't that our plan all along?
0: Я не очень понимаю. Не очень понимаю логистику.
1: Yeah, well, turns out that one's fake too.
0: Какие, блядь, какие
1: тварь? Deal's off. Forget about the rest of your money.
0: Чё, окажется, что это слишком сложно для меня, детектив, да?
1: Hello?
0: Ну как, понимаю я всё, но, конечно, когда текста нет, перед глазами, может, какие-то детали, это нужно конспектировать. Понимаю я все.
1: Hello? What the hell?
0: Сбираю на слух.
1: Intuit? How did I miss that?

0: Так, с кем он разговаривает? Некий человек, зашедший. Ладно. Нет, видимо, с кем-то кого тут нет. Ну, это security, это Томми, явно.
1: Yo, old man! I got the merchandise!
0: А, или это с Грином.
1: I brought all the cash I...
0: Нет. А, да, с маэстро. Значит, маэстро, наверное, нанял Томми.
1: This is Claude?
0: Томми?
1: Hello? This is Claude?
0: Его... Сейчас, кое-что проверю.
2: Ah, there you are, maestro. The exhibition's about to start.
0: Где-то его имя звучало, он не просто маэстро, типа... Если Клод, то логично, он типа звонил вор, который нанял, но он по телефону сказал, мол... Хотя зачем, если... Зачем он соврал, кто ему звонит? Что ему звонит жена, когда типа, начальник Гулей, он и так все рассказал.
3: Ladies and gentlemen, welcome, welcome. I'm so glad you could all be here today. I'm sure many of you have questions about the, well, empty frame you see before you, which is why, without further ado, I'd like to officially announce the commencement of the Lost Art Exhibition. Put your hands together for the maestro, Claude.
0: Claude, да. Не хватает чего, не хватает, чтобы видимости вот, звуковых волн, что кто-то говорит, когда мотаешь, и не хватает кнопки, не хватает, вот как на Ютубе, может, зажать кнопку, чтобы временно ускорялось в два раза.
1: Finally, we can begin.
3: Are you ready, maestro?
1: Sir,
0: где звонок?
3: Вот. Yours.
1: Hello, this is Claude.
0: А this is Claude, блядь. Это просто из-за тих тупых акцентов вот не разобрал. This is Claude. Я сначала слышал как миссис Claude.
1: Yo, old man, I got the merchandise. Thank you. Magnifique.
0: Magnifique.
1: We can begin. Finally, we can begin.
3: Are you?
0: Да, этот тоже спиздил, но что он спиздил и откуда? И не спиздили ли раньше него?
1: Wait, what? And what about the rest of my money, huh? Hello? Hello? God damn it!
0: Да, но этот, видимо, Томми.
1: Hey, you don't happen to have a light on you, do you? Hmm? What's that you got there? What? Hey, this is... Is that a copy of the maestro's painting? I got one myself. Pretty good, huh? Yes, of course. Want a cigarette? Don't know about you, but I'm barely keeping it together. Before the 90s, you could smoke anywhere, but now? Sure, thanks. Don't mind if I do.
0: Не буду комментировать по субтитру. Как я думаю, да, можно было бы добавить субтитры, но с такой Так, с такой большой табличкой, предупреждением, что задумывалась игра для вот как аудио экспириенс, чтобы вот именно слушать, чтобы воспринимать на слух, в этом челлендж. Но если вы умственно отсталый, то ладно, можете включить субтитры, хорошо. Вот с таким вот длинным предупреждением можно было бы сделать субтитры.

0: finally think again. I swear, they put restrictions on everything these days. Corral us out in the freezing cold in a designated smokers area.
1: Ну, наверное, он не просто так распизделся, а пиздит картину. Who has a real painting in the end? Вопрос.
0: 15 feet from the door.
1: Ну, наверное... Ну, мы не знаем, у кого сейчас реально.
0: Like nobody ever took a drag in front of the Mona Lisa before they put it behind glass. You feel me?
2: Sure. Yeah, I feel ya. Goddamn rules.
1: Если бы задумкой была в том, чтобы как погружение в китайскую культуру, изучение китайского, то да, уместно было бы оставить только на китайском, если для китайцев. Вот, да. Но это вот... Но вроде этого нету в центральной задумке игры. А восприятие аудио в центральной задумке игры вроде бы есть. Вроде бы есть. Ага, ага.
0: О, shit! Fucking smoke detector in the bathroom. Put it out, man. Put it out.
2: Ouch! Watch it, man.
0: Sorry. Sorry, I panicked. Anyway, it was nice talking to you. Here's your painting. See you around, yeah?
2: Ah, Christ.
1: Ну окей, ясно, что он подменил, но у кого до этого было реально, у кого нет, непонятно. Так, ладно, пока останемся с Марком.
3: I'm downtown, end up on the black market.
4: I forgot something. Pay up.
5: Two?
6: Director, the painting's been found.
5: But what?
2: Another one?
5: Oh, can that be
2: another one?
7: The lost art has returned. It's a miracle.
1: Я так подозреваю, что мы не все знаем. Мы не все знаем про маэстро. Так. Ривз или маэстро? Ривз.
8: Good news. I have a potential buyer. One I don't expect will require much convincing. Oh.
1: Она разговаривает с маэстро. Угу. Звонит она маэстро.
8: Good news. I have a potential buyer. One I don't expect will require much convincing or ask too many questions.

0: Huh? Ah, that must be it right there. Let's give the old combo a try.
1: Ну, а звуки? Звуки открывать мне. Либо пина. Я задумался, вот в кине обычно, когда вводят там пароль вот, на цифровом замке, вот, оно обычно со звуком пим-пим-пим, а в реале, наверное, без. Но вот звук открытия сейфа есть.
0: And just like that, the job's done. Too easy. No wonder the old man ain't paying me much. Could have had me swipe a nicer painting, too. People these days will call anything art.
1: Че? Так. Так, что было после туалета? После communal писинга?
2: I forgot something I gotta take care of. Gotta split. Thanks for visiting Northern. Wait a minute! Boo! Stop! Where'd you get that? You weren't holding it when you came in!
0: I bought it from the gift shop?
2: Oh, well. Wait, we don't have a gift shop! You stole it! Hand it over!
0: Jesus, fine! Take it! It ain't worth a shit anyway!
1: Mm-hmm.
2: The painting's been found!
3: But what? Another way? Can that be?
4: The lost art has returned. It's a miracle.
1: Так. Все, значит. Маг заменил в сейфе реальное нападение. Реальную картину на поддельную. Потом. И сейфа поддельную взял Томми, и потом Мак, думая, что это реально, заменил их, значит, реально было у Томми, которого поймала охрана, и в конце была у охраны реальная. Who stole the painting first, Мак? И... Несмотря на то, что зрители лоботомированы, я вот так увлечен был расследованием, что не сильно обращал внимание на лоботомированность чатика. Но хорошо. Не хватает, кстати, фанфар, когда ты закрываешь. Хорошо, на этом закончим.
5: Worrying, it's perfectly safe. You know I don't deal with the real thing, ever.
6: You took it? When did you nab it?
1: Сырча его нету.
5: What matters is that I have it.
6: I checked. It's a fake. I feel like an idiot for spending all that cash to hire a decent forger. Of course, the painting you gave me is fake, but I swapped it with the real one in the storeroom. Yeah, turns out that one's fake too. Feels off. Get out the rest of your money. Hello? What the hell? Something beat to it? How did I miss that?
7: You will go straight to the storeroom. The combo for the save is...
0: Cool your jets, old man! You told me once before! I'm not gonna forget it!
8: Yo, old man! You got the merchandise! Ouch! Watch it, man!
9: Sorry, I panicked. Anyway, it was nice talking to you. Here's your painting. See you around, yeah?
2: You stole it! Hand it over!
0: Jesus, fine! Take it! It ain't worth a shit anyway!
1: Это вот правильный детектив. Ну, good возможно... Work.
10: Looks like you're getting the hang of this. Mm-hmm. Before we go any further, I should inform you, our acoustic detective system does have potential side effects. For example, you may start hearing voices as the test continues.
1: Voices. Возможно, конечно, эта игра меня впечатляет просто потому, что насколько плохим был Блейк Мэннер как детектив, поэтому... Поэтому, наверное, конечно, по сравнению с кейсом из Golden Idol, конечно, так себе. Golden Idol нужно долго думать, анализировать данную информацию. Тут более-менее достаточно было просто услышать всю информацию, и тогда бы быстро понимаешь. Хотя такие моменты, что сначала не понимаешь, к чему это. То есть, чувак, какая подделка, на что заменил? А потом это все реконструируете и становится понятно. Это правильный детектив, сука, в отличие от сраного Блейк Мэннера. Но акцент у Блейк Мэннера были получше, конечно. Итак. Leap Year. У нас осталось две DLC. Leap Year или машинки-убийцы. Прыжки или машинки-убийцы. Прыжки или машинки-убийцы. Не стал бы, потому что я не знаю китайского, к сожалению. Угу. К сожалению, вот, Витя, со второго этажа выйди.

Различие в том, что я не ищу оправданий и минусов в этой теоретической китайской игре, которой ставили 10 из 10, потому что я не могу в нее поиграть, да. Машинки. Машинки Серчаева нету. А ты меня уже раздражаешь. Это кое-что заготовлено, она была для машинок. Машинки. На машинке. Пробовал побольше слушать ежедневно английской речи? Ну, на том уровне, который тебе понятно, но постепенно развился бы уровень, и стало бы больше понятно. Итак. Backrooms. Дополнительный зритель. Тут еще. Смотри, ты это, наверное, не видел.

Это, кстати, я не видел еще. Это DLC. Ту основную игру, которую мы проходили, я до этого видел на стримах. А вот DLC нет. Тут можно пригинаться теперь.

Где радуга?

А меня не обучали, я просто вот слушаю англоязычный контент. С малых лет обучали, блядь. Так, а героиня та же, видимо. Типа продолжение. А чё так в тумане-то всё?

Ну, что-то с фильтрами перебор. Блять, ну и... чё? Так, вот радио. Нужно будет вернуться. Ну, блядь, когда включается радио, навешивает красный фильтр, и ничего не видно. Ужасно. Ну-ка. Настроек не видно. Машина где-то с той стороны была. Ага. Вот класс! Ну и туман был. Чего? Мне... подогнали ранее Steel Wakes Deep, игра от Chinese Room, которая когда-то пытался запускать у меня видеокарта жаловалась. Сейчас на старом драйвере она точно не работает, но надо попробовать поставить все-таки последний драйвер и может пойдет. Ну, она, конечно, требовательнее, чем контроль.

камни.

которая бьется гулко. Коренной

Ну, фильтр это слишком.

Где? Никто не оценил. Никто не оценил тематический трек, конечно. Да. Он там или это солнце? Это так не слышно, где... Откуда радио? Как будто с той стороны, но с той стороны не может быть. Это, наверное, солнце.

становится громче.

Я же Сучаев, который перед эфиром что-то писал.

что-то там тупит. Так. Как пройти туда, не падая?

0: Ты раньше не так же врезались.
1: Safe fly now.

Да блять! Я взрывом что ли убиваю? Я могу понять. Что такое тармак? Или что там было?

А, тут почки взрывают. Чё-то непонятно. Volumetric Fox, что ли, отключить? Мне вон туда куда-то, видимо. Пойду с этой стороны, хотя бы бочек нету. Правда, и укрытия не особо. Как бы мне сюда и прийти надо, тут обрываются провода. Непонятно.

хера не видно. Там машина взлетела. Мимо пролетел. Винтами.

Слишком длинное начало, пробежки от начала, где ничего еще не происходит.

с одного удара убивает. Fuck.

Это на чем перевозят по льду?

А так там непонятно было, откуда музыка. Там вообще музыки не было слышно еще.

лучше, когда они именно с разгона не попадают в тебя, чтобы их сильно заносило.

Спасибо, антологии убийцы. Бонусный зритель тут? Непонятно. Это бы я бы еще продолжил, но потом. Тут что-то слишком сложно пошло. На открытых пространствах уворачиваться, блядь.

это не сошпит. Я правда не знаю, куда мне.

сорян, направление.

Если комбайн у меня сейчас не выйдет, где? Далеко. Нет, недалеко! А!

А? Окей. Да. Я бы еще бы погонял. В чем суть концовки, не понял. Итак. Бонусный зритель тут. Там с тапком. Все пройдено, можно удалять. Ну там еще типа аркадный режим был. Ладно, удалять. Ну что-то подобное я бы еще поиграл. Драйвово. Ну чё, Лепьер, но я думаю, мы не надо лага. А, так, я-то, да. Ты тут, сиди тут. Пошли тогда. Антологию The Killer. Не знаю, кто ты, но будь тут. Ладно, идем. Ладно. Сейчас будет разрыв, а потом Антологию The Killer. Один эпизод.

Так. Блять, разрешение не то опять.

Сочаев, хорошо, иди выходи из окна. Лучшая игра. Почему ты разбегаешься от этой игры? Почему ты разбегаешься в окно от этой игры?

тоже в окно тогда. Не, ну если вы идите в закат, за закат смотреть, а вот никто, кому интересно, ничего не написал, то хорошо, вырубаю. Считаю до 20 и вырубаю. Раз, два, три. 4, 5, 6. Так, нам плат.

Нам Blood of the Killer. Eyes of the Killer было. Последний эпизод был Flash. Eyes это, видимо, с театром, да, с театром. Да, видимо. Да, Flash и дальше. This is kind of... how much was the ticket again? And I'm becoming increasingly skeptical that all the young people love it.

Cheers. Клац. Костер.

А, нет, ну дистро это, видимо, какое-то отделение экзайна. The name of my contact is Clarice. Бонг? С каким звуком объявления? The next stop, River City. The final stop is River City. This train no longer stops at factory. Ну, какое-то, вот, какое-то обкашливаемое дело по поводу их зина. По поводу их журнала. Ну, зин, ты знаешь, что такое. I mean, it sounds fine, but what do I do if she's just been too busy to call? Break your legs? Alas, our organization charter commits us... Organization charter... Что такое charter? Commits us to accountability in the scene. Ну, видимо, как какие-то правила организации. I've never ever been out here before. Maybe I should try to be more worldly. People are staring at me in the station, so I smile and wave back. That's how do you do things in the country. Stuff.

rows of wooden non-functional little drinky bird statuettes the only thing for sale at the street kiosk. Are the things a lost technology? Maybe they keep the real ones for connoisseurs. Нету функциональных нигде, да. Вот. Drinky bird, как по-русски как-нибудь это называется, вот. Типа, вот, статуэтка птички, которая качается и типа пьет воду. Как это по-русски? Вот, вот эти вот. It's a beautiful remnant of the town, town's prosperous heyday, sealed and preserved by the historical society. Well, the bricks are a bit much, but I guess I can't blame them for being thorough. Beneath me is the town's famous river, the Urg. Как это произносить? The Urg. The Urg. Stained red by generations of opaque industrial processes. A real taste of the pastoral. I wonder if I can get a postcard while I'm here. Заводские города. Статуэтки.

А вы ходите на рынок? На рынок. Entering great mod, I rummage and discover. Cookery books. Cookery? Cooking? Cookery? Bits of fire, machine parts, all video game consoles, use medical textbooks with horrifying illustrations. The search goes on. Anthologies of inscrutable political cartoons. Russian golf balls. Old newspapers with rambling letters to the editor from a concerned citizen. Rubber spider. Jach, yeah, scratch that. Regular spider. Да что? Rubber spider. А, нет, обычный. Кукери. Ну вроде пишут как кукинг тут, нет? Вроде. Нормальные люди. На рынке были 20 лет назад. Сходить сфотать рынок местный? Underneath the port doors I pull out a box of ancient Inky Bird figurines. But whatever strange alchemy once made them drink has long departed. Sweet bird of youth. Итак, бонусный зритель смотрит на закат. Бонусный зритель меня наебал, то что он тут.

Ó, Clarice. Сейчас на фоне, ну да, звучит знакомо, но не знаю, что мы можем. Wait.

Византия. Историческая картина. Византия. Византия. А, вот. Вот, король Византии дарит пришедшим русам вот изобретение Тынки Бёрн. Чат Твича отвалился. Прискорбно. Ну, там больше никто не пишет, поэтому не буду предупреждения вывешивать. А почему? Сейчас проверю. Пишет, что нет, ну ладно.

Нет, не Runaway. Fugitive, Fugitive. Беглец из тюрьмы. The Sankfroid expected... Sankfroid expected of a true revolutionary. Right down to the classic cell system. Each distro or cadre knows nothing of the others. What? Sign HQ. Crime. Print Media Cartel. Medivoth Cuthered. Apple Mary. Other cells. River Town. Окей, у него он боролся с... Вот конспиролог, он боролся с медиаиндустрией, которая вот сломали ему жизнь, и думал, что вот наш... Что наш Зин, он стоит за всем. За всем. Ясно. Нет, фьючитив, это не дезертир. Дезертир, кстати, где у нас недавно дезертиры были в этом? Я не запомнил слово про Северную Корею. Это там было слово, которое дезертир, я не помню. Но я не помню, как английский, но это вообще встречался. But he didn't predict what remained of the Dinky Bird MacTutic technology could be used to rewire a human brain. Руки эррор. Дефектор это было слово. Once we infiltrated the network, it was easier. It was a shame the organization's tendrils had reached so many local businesses, but sacrifices must be made. Interestingly, they all had some sideline involving a rubber horror mask as well. Coincidence, I guess. Типа, ну на самом деле, он думает, что вот за местными медиамагазинами стоит наш Зид, а на самом деле за ним стоит культ-убийц. За ними стоит культ-убийц. Why is that the thing you guys aren't... Why is that the thing you guys aren't paranoid about? And up here is you. Attention caught by all the carnage is a representative of the national... Вроде я все понял тогда, причем убийца, вот. И так как их точки, вот, видимо, он сжег и оставил на них свой манифест. Вот, убийцы послали своего чела расследовать. Это мы его встретили, который вот тогда он сказал, что don't worry, don't panic, I'm a murderer. А кого он ожидал? Он сказал, что он ожидал кого-то, типа, что ему пришлют. А, видимо, просто их настигла Drinky Bird первыми. And up here is you. Attention caught by all this carnage. Representative of the National Corps is sent out to review the situation. Admittedly, I don't think you would burn down half the town in the process. Yeah? Who knows what true depravity lurks in the criminal soul? Ладно. Man, I only got here today. I thought you people were the ones burning stuff down. Ну да, Клариса убила убийцу. Ну да, да, да, да. Но убийца, когда он нас встретил, он вот думал, что мы тоже одни из них. Он сказал, что он ожидал двух. Да, так, Клариса убила убийцу. Видимо, ранее не показано убила, как убила еще двух убийц. Don't be silly. If not you, then who? Не, он, по-моему, говорил, что типа ожидал... Не помню. Возможно, я неправильно прочитал, что неправильно запомнил. Просто второго ожидал. А, ну да. Поджигал все The Killer. Который не связан, видимо, с культом убийц. Но, видимо, ему они поклоняются.
Well, it's nothing you have to worry about. Just give me a second, and then the body of yours won't be you anymore. It will be a new thing that has your face and name. We are going to use it to kill all your friends. Wouldn't it be nice? Nurses, can you bring the blood bucket before I open her head this time? Nurses? Вы нам показали руку, которая завела Кларису. Видимо, это был The Killer. Иди визит. Do I smell smoke? Well, I guess it would explain it. Incinerating letters to the editor light up the stairs. Just why is fire safety such an issue in this town? Куда мне? Smoke pours through the carpets and twists into strange shapes in the air. Glimpsed figures, vegetable outlines. I hear the pop of drinking birds exploding in their crates. Блять, горящий пластик, она потом задохнулась, конечно. Legend in the southern air, reaching hands a ghost, a starry, staring head, a bloody mask. Is this the history that guy was so keen on? I don't forget the appeal. Я подумал, что горящие письма, которые подожгли весь. Сначала были подожжены письма, а потом все остальное. This is the worst work vacation of my life. I can't believe I didn't even get to see the world's largest drinky bird. Ага! А вы видите? Is that my coat? Thank you. I'm not your feeling better. Incidentally, I'm just here to check on the check in on the Zion Distro you're putting together. Так что такое Zion Distro? Мы видим, типа, отделение. Side issue. Типа отделение распространения, наверное. Maybe that was pushing it. After a while, I made my way off to the statue and took the last train home. Took the last train home. What remained of the mansion was still burning when I left. I never find out just what happened to Clarice, but they say if you hold a Zion event in a quiet country town, she will appear. And not by anything. Great. Так. Ну чё, бонус, ты, зритель, не активен. Поэтому, сколько там, 3 эпизода осталось, поэтому продолжим антологию в другой раз. Сейчас перерыв 10 минут, а потом что? Какие у нас варианты остались? Лип-Йир? Кстати, извини, Лип-Йир. Либо...

много лет назад я это начинал и так и не прошел. Два с половиной часа, 3.7, 23. Не знаю, наверное, не время. Пока не время. Что еще есть? Где-то тут рядом, возможно, катаслизи игрок. Ну ладно, нет. Значит, високосный год. Не, можно Блюпринс. Блюпринс. Что еще есть? Гнор по Аполлоди. Эпилог. Гнор по Эпилог. Golden Light. Джорни можно, блядь, да пройти. Короче, перерыв 10 минут. 10 минут, 10 минут.

0: Пошли в Лепьер.
1: Шок-поп.
0: Шок-поп. Мы быстро дропнем. Быстро дропнем. Ну хотя бы это геймпад наиграю, я могу развалиться на своем стуле.

Качел на огонек. Здравствуйте. Да. А, девочек, окей. А, ты обещал в следующий раз задонатить. Это одна занятная игра. Это DLC к одной занятной игре, которая усложненная, которую мы быстро дропнем. А сама игра была тоже сложная, но терпимая.

суть игры в том, что если упасть с небольшой высоты, сразу умираешь. Если упасть со средней высоты, то отпрыгиваешь. А если упасть с большой высоты, то начинаешь буриться в землю.

В Life of Office нет, не играл. Ну там типа много текста. Не знаю, хочу ли я. По идее что-то интересное, но прям не знаю. Перевод же есть русский, да. Ну давай заберу нас бесплатно, бесплатные иконки.

наверх и обратно подниматься. Не зачем? Вроде бы ничего не могу сделать.

Думаю, если с такой высоты в самый низ упаду, он бурить начнет. Нет, даже не бурить. Ладно.

если упасть на 3, то пур. Если упасть вниз, то отскок. Да. Смена гравитации, точнее.

Брать надо другую кнопку, так? А дальше? Забьюсь? Так. Так. Wait. Чё? Я ж тут уже был. Мне нужно... Чё мне нужно сделать? Все вижу. Исполнение попытки набосраться. Так. И... А дальше?

Можете предлагать, что короткое поиграть в следующем. Потому что это мы быстро дропнем. Нужно еще что-нибудь. Джорни, да проходить что-то не хочу. Тут плохо. Ну, плохо. Она сильно разочаровала. Я думал, я представлял себе, что это несколько другая игра. Это... Ну, 15 лет назад такое было интересно, сейчас это... Сейчас, это второй нет. А, да, это и второй, да.

0: А что дальше?
1: Да ёб твой! Вот было бы тут отмотка времени, было бы менее фиолетово.

Как флек собрать? А что я не сохранил? Не сохранил, что сохранил. Непонятно, как я попасть. Наверное, кто будет. Очень высоко. Наверное, эту платформу нужно использовать. Но зачем? Ну зачем? Ну, нужно вон включить другой блок. Ну как? Дальше. Высоко слишком. Окей. Угу. Great. То же самое пробовать. Fuck you. Нет, это слишком... Бор тут вроде не нужен.

как-то порожки поставили бы так, чтобы нужно было понять, что сделать, но не так точно нужна была. Я должен пасть именно на второй порожек, либо на третий, на первый смерть, на третий, четвертый. Что дальше? Ясно. Ясно. Проверили. Получится.

планировать пройти все, надо делать карту. Надо скринить все комнаты, чтобы составлять карту. Я этого делать не буду. Точно-точно. Если проходить до конца. Два флага подозрительно рядом.

Я сейчас свечку возьму. Свечку возьму.

Ну, можешь заскринить, но я не буду с вами, мне не понравится, но это очень хорошо. А чё справа в двух комнатах? Я этого не узнаю. Вся карта какая-то маленькая.

А там сохранения нет. Вот, вот после простой, простого сегмента можно было поставить сохранение руками?

Мысли. Ясно. Ясно, мысли. Мысли ясны. Надо перепрыгнуть. Суперсайз. А тут как?

Закончить можно сразу. Можно сразу с той стороны на ту сторону попасть. А правый 5 прыжков, налево, да чего, блядь?

Ты, ну, очевидно, нет, я не допрыгнул бы, по-моему. Вот сколько тут? Четыре. Да, я не могу перепрыгнуть. Окей. А налево что? А налево достаточно высоко, чтобы начиналось пружинивание.

Фрейд придумал. Тут достаточно сокрушно началось погружение. А как направо, непонятно. Можно направо, нельзя направо. Можешь теперь почувствовать.

0: Нет.
1: Из типа положения ревеса... Расположение, телоположение, тепоположение, из положения левее самой левой зеленой кнопки.

0: Слева от зеленой кнопки. Что ты хотел сказать? Самая левая зеленая кнопка – это слева от зеленой кнопки. Что дальше?
1: Давай, меня.

0: Сейчас, one second.
1: Two seconds.
0: Maybe stream.
1: На самом деле 2 минуты.

I'm back. Так. Пока. Okay.

Окей, молодец. Я просто был на гамбоне. Есть ли смысл сюда идти? Блять. Ладно.

еще дальше. С этой высоты будет бур. Попасть к 21, похоже, не получится. Ага, пол. Окей. Ладно.

А дальше... Ты исполняй сначала тебе, блядь. Это бесит.

Но лететь в космос. Да. Как я это сделал? Так. Как не улететь в космос?

Да, это уже было в The Curse Nathan Fielder. Ну и чё? Ну, ладно, вижу, вроде нормально.

Нет? Да, блядь, отсюда не пиздуй обратно, ну сука. Витя, ты The Curse смотрел, наверное, или не смотрел? Нет, не смотрел. А надо было!

Можно флаг, да? Можно флаг. А куда? Как?

Куда? А третью, и третью положу руку нельзя. И помни, вычисляй потом, что тут делать, сука. На третий, на последний порожек нельзя, на второй. Я должен помнить, что все как тут исполнять. Хранить нельзя, блядь. Лучше бы тут была перемотка, чем сохранение. Так, так, так. Куда дальше? Может, если с еще большей высоты упасть, еще будет эффект?

залетаю. Где? А, где этот человек?

Куда теперь пойдем? Вот если бы не думал, что он был.

0: Потому что как его взять?
1: Потому что номер три не взять.
0: Если ты не заметил, просто в полете взять нельзя, нужно встать на него, а не прыгнуть просто. Куда теперь пойдем?

0: кнопки все со всеми связаны? Никогда. Кнопки, наверное, все со всеми связаны. Все кнопки со всеми. Куда я в прошлый раз? Тут не знаю, все равно что
1: делать. Под глазами что-то связано.
0: Что другой звук шагает.

Да, да, как бы. Там еще не во что-то можно сделать. А, тут нужно не сохраняясь, небось вернуться, да? Чтобы можно было потом туда прыгнуть, а? Кома. Вроде это можно сейчас даже сделать. Да ёб твою мать! Я считаю, тут должна быть отмотка. Допустим, отмотка не совсем как бы непрерывная, а просто отмотать до последнего положения на земле.

Так дальше. Наверное, это проходимо, да? Сейчас. But I don't get it. Сразу на следующую платформу. Куда? По-моему, может быть, по головам. Почти. Not quite. Нужно применить метод трескальц, проскальзывание из трис. Какой трис? Нет. Что делать? Налево щипку? Можно налево? Хорошо, а что налево? Нет, налево не получается. На последнем грехе.

воде никаких особых эффектов золота нет. Ну, посмотрим на Ютубе потом, что как 31-я собирается. Мне интересно. Мысли?

небось вот так. Сложно исполнить. А нет, не так. Так, почти. Не почти. Непонятно, к чему это может привести. Да, так.

типа. Ну все, они вот сейчас пойдут те локации, где мы уже были, но не знаем, что еще можно сделать. Хотя вот это вроде не проходило. Проходил. Можно налево зашить.

Стол. Куда пойти? Не соберем мы все. Даже с картой. Можно ли тут пройти направо? Нет. Наверное, нет. Так недостаточно эклектично. Вот так как-то эклектично. А где 31-я? 31-я я не вижу тут. Она должна быть сверху слева. Ну, на пляже, на пляжу. Тут типа только подземное или что? На пляжу. Есть предложение? Предлагай свое предложение.

Точно двигаемся сколько направо, откуда? Откуда, куда? Ну нет, ну отскоком направо, так отскок невысокий. Какой высоты отскок? Вот какой высоты отскок? Три квадрата.

интересный стиль, кстати. Вот вы видели? Вот где вы видели? Это какой-то как бы алгоритм апскейлинга. Я на эмуляторах, на эмуляторе какой-нибудь Nintendo DS видел. Когда апскейлят из нативного их разрешения, вот там один из алгоритмов апскейлинга дает вот такой вот графон. Какой-то, ну, как бы закругленный, как-то криво закругленный такими слоупами. Угу. Куда идти? Предложение есть или все? Все, сдаемся. Тут можно сюда запрыгнуть, зачем?

А, отсюда... Куда? Только обратно вот проходи то, что уже проходили. Это тупо. Тупо.

погоди. А, я это проходил вверх ногами. Это было вверх ногами, с другой стороны. Чё? Где? А.

0: Экскурсал, чего? Где ты видел экскурсал?
1: А. Я все равно не понятно. Про график функции. Так, а зачем вон там проход есть справа? Ну, хотя, я догадываюсь, чтобы тут более явно видно, что проход, а чтобы игрок сделал правильные выводы дальше. Я там был вроде бы.

А, может быть. Сразу то я знаю, о чем ты говоришь, блядь. Может быть. Может быть. Непонятно. Вот на это похоже. На это.

0: into the corporate world.
1: Там больно. Там больно.

0: So there are going to be a lot more words that we're going to need to avoid. But the good news is sometimes...
1: Mirasaba. Dafa. Отлично, take about me. Да там нечего. Просто вот класс.
0: Some of the funniest jokes that we tell, we don't even know why we're laughing, right? We don't even need words. Right? So we're gonna...
1: Вот учит вот быть душой компании, шутить вот в компании, в офисе вот шутить. Ну просто вот можно расслабленно, тупо шутить, все поймут, вот. And then... Вот начинаете шутить по кругу.
0: We're gonna try to see if we can't make the whole group laugh, not using any words, okay?
1: Без слов.
0: No words. So I'll go first. Yeah. All right. Sarah, we're gonna go. You're gonna go next, and then we're gonna go clockwise. That's great. Uh-huh. Right. Next. It's great. It's hilarious. Go ahead. Don't worry about it. Everybody's here. You know, we're supporting you. No wrong choices. Go ahead. Oh, hilarious. Okay, go ahead. Yeah. It's great. That's how.
1: Ну учит расслабленно шутить без слов. Вот Корс, ну ничего не понял.
0: Hilarious. Yeah. It's great. Yeah. Next.
1: Вот пошутил, вот тут.
0: Окей.
1: Ничего. А что тут делать? Спускаться вниз может? Там ничего кнопка не поменяла. А может еще? Вот не просто так тут можно спуститься далеко. Наверное. Не просто так тут оставили возможность свободно спуститься. Ёб твою мать! А насколько вниз спускаешься? Так, ну, кнопку-то сохранили, да? Блядь! Два раза ходил за фагонеткой направо. Два раза. Ты думаешь, после нажатия кнопок? И очевидно, нет.

Ну и чё это дало? Ничего не дало. Мысли есть? А почему я раньше сюда не мог попасть? Или мог? Сейчас опять будет заёбистая. Куда? Отталкиваться от нижней, оттолкнуться от верхней, а потом...

Бам! Оттолкнуться опять от нижней, от той же, и попасть туда, вот где Колин, но с другой стороны, ясно.

Чем? Так. Как тут? Сука! А как тогда? Как-то с этой? А чё мне это даёт?

Так, так. Открываю. Окей, сейчас узнаем. Um...

Куда отсюда ты? А, ты рисовал. Ты рисовал другое, ты рисовал от флага. Окей, об этом не подумал. Нет. Неверно. Ну а.

0: Так.
1: Я мог бы тебе заскринить, если тебе, когда тебе надо скринить, мог бы сказал сетку включить. Ну а смысл? В смысле? Нет, не получается. Ты же видел, что если спрыгнуть... Нет. Без прыжка не получается, а с прыжком желтое, синее включается.

не так работает. И куда ты мне предлагаешь? А, все верно. Да, это не заметил. А, я не да, прогибаю. Окей. Теперь я тут, такая, сюда. В смысле? Будет... По-моему... Нормально.

Ты вверх ногами был раньше? Ну тут не был. Ну я все, я взорвался. Я готов дропать и посмотреть конец на ютубе. И действительно. Еще у нас там.

так уж много осталось, но много. Или обратно вернуться? Главное, что еще вроде не было такой ситуации, где наоборот нужно по какой-то причине заронить, но создана такая ситуация, что заронить сложно, хотя во всей остальной игре заронить элементарно. А, нет, вроде не спуститься больше. Окей. Попробую дойти до того замка. Чем бы он ни был. А, это обратно пройду, да. Хотя, а если не жать на кнопку?

Нет, та кнопка ножа. Короче, мысли есть, куда пойти? Не заканчиваю. Ты можешь через дверь спуститься вниз. Через какую дверь? Через какую дверь? В какой комнате? Ugh.

Хорошая игра. Я посмотрел, что еще сделает этот разраб. Не Song Pop, а там именно это типа. А именно отдельный разраб. Song Pop, знаете, чем они как бы известны? Как бы коллектив, группа разработчиков, которые релизят игры типа каждый месяц. Такая бизнес-модель, они вот релизят каждый месяц маленькие игры. Если что-то взлетает, делают там DLC или еще вторую часть. Развивают идею.

коррекцию. Но отдельно разработчик это Даниэл Лисин. Пока больше ничего нету. Каждый месяц, ну может не каждый месяц, можно каждые полгода. Хотя еще по release date. Это демо. А, у меня еще какие-то демки были, в которые можно поиграть. Сейчас посмотрю. Между февралем и октябрем не один месяц, да? Но тут за один месяц две игры было, например. Короче, часто релизит, часто. А, еще что? Или не показывать вам? Ладно, все равно. Есть еще одна игра, в которую я хотел поиграть. Но ее я, наверное, попрошу проспонсировать в Стиме, когда мне это поспонсируют. Это Incremental Slop. Она породила поджанр дырявых игр, инкрементальных игр с дырой. Вот эта игра. It's kind of good. Я хочу сам попробовать, меня затянет или нет.

Very, very одинаково произносится. Ну вот. Вот с тобой еще. Наматываться. Дамаси, что-то дамаси. Не могу вспомнить. К Тамаре. Так. Что я хотел? Что-то еще хотел. Я напиздел сердце за Black Manor. Не overwhelmingly positive. Блять. Store page. Very positive только. Very. Хотя по мне должно быть mildly positive. Lukewarm. Lukewarm. Температура мочи. Какая-то у меня... вот какая у меня демка была заготовлена. Так, погоди, демка. Сначала пойдем посмотрим Лепьер. Лепьер на ютубе.

Не, можно мне без комментариев хотеть? Вот этот стример на пазлях специализируется. Я, по-моему, нарезку стримов бабы у него смотрел. Ну, спидран непонятно. Непонятно. Непонятно с гличами, наверное, без. Давай. Да как я волка. Как пишет? Ай! Вот, full playthrough на комментарии, но это не DLC. Вот, лепи. А это спидран!

97. Как раз примерно столько у нас было собрано. Хотя нет, у него какие-то другие собраны. Ну, вроде без ключей спидран, так что... Ага. Я по-другому собрал. Окей, next. Может, он собрал там, где был замок, а мы не собрали, мы не увидим замок так.

Вот. Там была Secret Controls, там было там еще на Shift нужно было. Все время или нужно было открыть это? И что делает Shift? Непонятно. Ну и видимо тут путь к 31-й. А, чё зелёный? Да, таки есть секретная зелёная стадия.

писать. Все еще не да. И чё, просто мир позеленел, и все. Год стал другим. Тут немного поменялось. Еще дальше в будущее. Короче, тут финал то, что движешься через тот же мир, но он немного меняется.

Последний выживший человек. Значит, там терять было? Shift. Запустить обратно, проверить, что такое Shift. Хотя это Shift на клавиатуре, на геймпаде. Хотя, может, это Shift просто одна из тех кнопок, что у меня было. Сейчас узнаю, короче. Берри-берри-берри это другое, это incremental slow. Непонятно, вроде какие контролы находятся. Две сетка. Так. Еще непонятно, что дает, что shift или нет, ладно. Так, демка. Я кидал трейлер на главную, по-моему, этой игры когда-то. Демка.

0: Я не вижу в списке... А, вот.
1: Ю versus Ю. I'm not a smart person.

Ну да, на... стиль на Айзека похож довольно. X, геймпаде.

успешные. Стены подсвечены. Карта. Еще метро и два.

А теперь тебе нужно себя же остановить. А теперь пройти через себя, останавливающего себя.

Какой положняк, дорогой редакции, по рам? Не знаю, какой положняк по рам. Не можем себе позволить. Заходи на стрим, если слышишь сейчас как раз. Маленькая интересная игра, для которой не нужно контекста. Демка, точнее. Так. Дальше. А как я теперь все себя пройду? А, ну если перепрыгнуть. Да, как это? Как-то просто вроде, да. Мы посмотрим, куда все будет. Это хорошая. Идея хорошая, но еще нужно хорошие непосредственно уровни сделать. И из хорошей идеи еще неоднозначно, можно ли сделать хорошие уровни вообще. Окей. Ага. Фак. Это дело нужно таймить.

Но тут такое, тут вот прям очень тесный коридор прямо сделали. Как вот без тесных коридоров делать прям пазловые ситуации. Не знаю, пока. А где там была какая-то секретка?

Какое положение по рам? Ну, пока имеющийся не сломается. Много рама не нужно, чтобы играть в хорошие игры. Ага. Но он нас не слышит. Он пишет в дорогую редакцию. Вот, ожидая ответа текста. Гандон! Что с ним сказать? Почему все эти люди не в радиоотчаянии? Почему? Какая там последовательность была? Сейчас. Шу какая-то его, да? Там диджей Obsidian. Сателлит. Текстовый сателлит. А у нас тут аудио. Поэтому зачем писать? Почему ожидать, что и вам ответят текст? Упражнение на память. Поднимись на ты. Может быть. Да. Ладно, не надо было. Синее-зеленое. Ну.

Поехали. Суспиру. Вот. Туизе.

0: тебе же открыть путь.
1: А. Нужно именно убить себя, а не заблокировать себе дорогу.
0: Может заканчивать, но все равно будем потом, ну, когда релизится, играть, наверное, да? Да, ну, можно заканчивать. Хотя... Не слишком ли муторные для меня такие паузы? Чувак!

Окей. Давай. Окей, теперь что, просто быстрее что-то сделать? Все. В принципе... А разве была раньше сильно закрыта? Блять. Так, если я просто быстро пройду. Ну иди, что ты там стоишь? А, блять.

Карты не очень нельзя. А можно удалять. Теперь я машинально прыгаю с как можно больше высоты. Как? Поехали. Я хочу... Я хотел бы так, чтобы я действительно был я против себя, а не я как бы кооперируюсь с собой. А то нужно думать о будущем.

0: чем мы стоим.
1: Рано. Так, стоп. Ну дай мне чуть больше времени, сука. Ладно, ясно. Хватит времени. Так.

0: зачем нужно с ним?
1: А, вспомнил вообще.

Nächste. Yeah. Ja. Ja. Oh. Mhm. Ja. Ah.

в чате сообщения от тех, кто не слушает, не смотрит. Слишком много. Нет, надеюсь, не будет времени. Так, ага. Ключей достаточно. Я могу разве обратно подняться? Вообще, похоже, они смотрят эфир. Нет, не похоже. Они ж не откликаются на мои ответы Араме. Не похоже. Так. Хорошие звуки.

Конец танки? Не, я, наверное, поиграю вот, когда вы нам... Can you find three feathers? Ну да, немножко еще. Стиль такой прикольный, но как будто можно было немного лучше. Немного. Азиковатый, да. Какие вообще? По-моему, это сообщение есть на главной. Но это не точно. Но. Фэзен? Нет, такого. А чё там справа? Ну, одно нашел, одного перышка хватит. Чему перья? Какого петуха щипарим? Вот тот петух, которого щипали. Я не хочу.

700 рублей, ты по 700 не донатишь, но ты по 200 донатил, вот сразу донать 200, потом еще 200, потом еще 300, и мы посмотрим на Одиссея Нолана. Вокруг дискуссии, Кринж, причем он уже много собрал, так вот эти озабоченные культурными войнами, которые считают, что но никак не могло, они уже там на Форчане, что на самом деле это отмыв денег, что все покупки билетов это фейковые, отмыв денег. Да. Угу. Он такой коп. Тоже обфорчанился. Нет. Как раз забавно таким наблюдать, когда ты в этом не участвуешь. Не пытаешься спорить, и, естественно, не такого мнения.

Причем Backrooms, видимо, это слишком такой небольшой фильм. Потому что когда у его там трейлеры были, и когда там что... Главный герой негр! Там тоже были шутки над этим, и вот-вот. Ладно, шутки это-то... Ладно, это хорошо. А вот именно такое озлобленное вот, ветерану культурных войн, что это сразу плохой фильм. Вот, это было перед тем, как вышел, но когда он вышел, этого не так много. Там много обсуждений было таких позитивных, нормальных, здравых. Но вот сейчас Одиссея Нолана вышла, что-то все тонет в этом кудах-то неозлобленном. Даже после выхода, или когда... Ну, наверное, там есть объективно за что покритиковать фильм, но как бы не только это. Семьсот рублей, Сырчаев. Всего 700 рублей, не так много. Так, ладно. Хорошая игра. Заканчивается не так, как выйти только. Или еще что-то. Он же хочет покринжовать, а кринжовать одному не то. Так. Что у меня осталось в накате? Так, сейчас я в основном браузере. Что-то последние игры мне у Акумы Киры как-то вот. Я, конечно, понимаю, что оно изначально был транс, но вот как-то вот на последних играх вот слишком вот аниме попёрло, да? Угу. Угу. Угу. Какое из двух аниме мы будем? Вот это я, по-моему, на стриневине уже смотрел. Хорошая задумка, не знаю, были, типа... Так, наверное, надо как-то объяснить, в чем задумка, а не просто сказать «хорошая задумка». Это простой конструктор, просто создает, можно просто текстуру на стену, текстуру на пол, в середину какой-нибудь объект и музыку, и все. И вроде еще оверлей, наверное. И все, и там типа много сабмишнов было. Просто такие прикольные сценки. По-моему, это существовало как что-то подобное еще до этого. Я этих как бы сторонюсь вообще-то. Моих героев. Кого еще назовешь из тех, кого, кроме этого? Каково ты еще назовешь? Назовешь из этих? Кого? Ну, хоть одного назови, давай. Чего-то нету. Возможно... Нет, я помню точно у Вини, что было, но возможно из того, что это... В воскресном стриме оно среди другого было. Ну ладно. Героев. Не, я этих вообще-то сторонюсь по определенным причинам.
Ну нет. Это давайте посмотрим. Отчаянцы.

А вроде тоже, судя по ритме, заточено на то, чтобы это можно было редактировать. Непонятно. Ну, короче, чуть-чуть странное, но давай быстренько, быстренько взглянем.

Сейчас вам видно окно. Окно. Окно. Окно. Окно с вопросом старт full screen. В общем, мне лень, а Сарчаев, если хочешь, можешь можешь скачать там экзешник стринги посмотреть, можешь выяснишь, на чем оно написано. Start full screen no или yes. Я знаю, что не видно было. Ну, наверное, тогда yes лучше. Ой, Всё. Блядь, ещё не выходит. Alt F4 не работает. Крестик не работает. Короче, мы потеряли. Вот. Какое слово подобрать? Чего, зачем, какие стринги? Программка Strings, которая позволяет вы получить ASCII или вообще какие-то текстовые строки из экзешника, что зачастую может позволить, найдутся какие-то именно функции из этого. Короче, какие-то оставшиеся имена, и что позволяет, например, определить движок. Блять. Бывает. Так. В общем, мы потеряли субъекта, вот. Этот, как вон. Первая хорошая его игра, Этот, Лостенвива был хорош. Лунасит был хорош, но что-то там парочка слишком аниме персонажей было. Вот. Парочка слишком в аниме стиле персонажей было. Вот. Вот. И вот. Последние совсем. Эх, в аниме. Чё-то мы потеряли субъект. Да ладно, вот эти все были нормальные. Вроде бы. Причем я в этой речи я мог бы еще сказать типа в Лунасиде появилась там возможность взять небинарный пол главному герою, но на это-то мне похуй. Мне главное, чтобы аниме не было. Мне как раз это не волнует, если не озабочены культурными войнами. Вот. Аниме только не надо. Оно нормально не захватывается, ребят. Оно нормально не захватывается. Окей, поиграно. Все, очень хорошее. Очень какая. Fuck you. Да, все. Мне уже этот тайтл скрин не нравится, да? What else we can play, guys? Нет, я не озабочен культурными войнами. Выгляжу? Где ты видишь, как я выгляжу?

На какой стороне? Хорошо, не на какой стороне. Озабоченный культурным, значит, что я за какую-то сторону воюю. А на какой я стороне культурных войн? На какой? Что у нас осталось еще? Ten Beautiful Postcards. А, есть. Ладно, это потом. Это потом. Так, что такое True the Fragmentation? Я, по-моему, запускал уже. Сейчас я только нашился, проверю. Озабочено быть, не озабочено. Угу. Против китайских под... Ну... Аниме не обязательно в часть. Аниме мне эстетически не нравится, а не из-за того, что это что-то, кто-то. Как бы, поэтому... Хотя есть такая ассоциация небольшая, ну, поэтому я и сказал, что мы потеряли субъекта. Но вот. На той, которая против китайских порно. Но я же сказал, что мне все равно, что добавили третий пол. Да. Нет, против китайских порномультиков это другая война, это не культурная война. Это война против китайских порномультиков. Это как бы другое, это другое, не надо тут. Так. Запускаем. Но оно не короткое. Короче, оценим, а то оно давно лежит, я не помню, что это. Либо, типа, оценим и не будем дальше проходить, либо пойдем когда-нибудь. Что это? Вроде тут много текста. Так, на геймпаде не играется. Не слишком громко. First personal adventure game focusing on exploration. The main goal is to get most of this world and its many stories. During the game plan is to collect items, talk to main characters inhabiting the game world and find different ways to solve problems to progress in the story. Multiple playthrough is highly recommended. Also, while custom saves are not supported, the game automatically creates save files whenever the player enters new level. Okay.

0: Угу.
1: Задний двор. В вашем папе тоже есть задний двор? Эй! Yeah, you know me, but it doesn't matter. Had I got a job in downtown. But I may have an offer related to that. I understand? Are you interested? Good. As far as I can tell, you talk to about agreement. An item to the clients. What I'm asking you is no matter what, bring that item to me. Кстати, в Lost in Vivo там на самом деле были такие жирные темы на тему вот этих вот людей третьего пола. И такие даже не очень прикрытые. Немного прикрытые, но это не как бы. Мне это не режет глаз. А вот аниме, вот аниме мне режет глаз. And in case you're wondering, I will pay well for your efforts. That's it. Think about it. А вот аниме девочки мне режут глаз. Режут. Так, чё мне надо? Не задний двор, разгрузочно-погрузочная зона. А как сюда разгружать? Не, тут прямо именно сайт-мейк стоит. Take the item to the stranger instead. Вроде те тексты норм, но я что-то, но при этом я ничего не понял. Я не понял, что я не запомнил, что мне делать. Мне драйвер, посмотрим. Чё мне сказали? Почему? Почему?

1000 убитых аниме-девочек. Что самое... Ну, при этом, если это уместно, но в каком контексте могут быть девочки, аниме-девочки уместно? Это вроде не так, что самое... Ну, в сигнале Сисе были андроиды-девочки, не анимешный стиль, но тоже близко к тому, что мне обычно резают глаз. Ну, правда, мне сигналис не очень-то и понравился, поэтому, возможно, это утверждает мое преджидис, как по-русски. Где скрудрайвер дойти? Сможешь со стола запрыгнуть на голову, сейчас проверим. И тут можно курить в баре. Ладно, в баре можно курить, а вот в этом... В первой игре Unheard, там курили в арт-галерее. Там и нельзя курить. Специально закурил, чтобы сигнализация сработала. Да не боюсь, я ни с кем отстану. Просто у меня есть предпочтения некоторые. Медиа. Hey, your driver has arrived in mile. I'm standing right here. He's standing right here. Стендинг, хайхер, окей, ты мой драйвер. Начинаю плаву, или где? А, вот он, привет. Ты принёс мне зерна. Не, ну должно быть что-то с близким к анимешному стилю, что мне понравилось из игры. Я не могу ничего вспомнить.

0: Я задумался, вот ведь мало есть как бы point and click квестов по механике, но вот в 3D, вот с таким, то бишь с exploration в 3D, но по механикам просто, по сути, ходишь, получаешь предметы, применяешь предметы на что-то. Ну вот, вот от первого лица вот так вот со свободным exploration мне нравится.
1: И стекло где? Вряд ли.
0: What's your business with that guy over there? I will keep your an eye on you. Есть куча симуляторов ходьбы с минимальными, зачастую бывают симуляторы ходьбы, какие-то минимальные пазлы, но все-таки не такое небольшое открытое пространство.
1: Ты мне кажется, с машиной не знаю.
0: Нет, нельзя. На какую? На его машину? Здоровый черт. В этом доме? Чего магнитик карты, непонятно.

сайт открытый. Пройдем мы хотя бы вот один уровень или дроп. Вопрос пока открытый. Запутано слишком. Мне уже страшно. Типа, лифт. Лифт. Это гараж. Окей, я там был. А что, оно закрылось автоматически?

Hey, today I will ask about your install of a stairwell. Hope you aren't in trouble. Можно пиздить? Пиздить посылки. Ну тут не пробьется, наверное.

карту бы, карту бы, блядь. Представляю топологию этого места. А выйти как из вашего апартмент-комплекса, а?

Кофе.

0: Ить. Ну. Опустила сегодня. Бэкрус. Вот одна из популярных лиминальных фото, это типа внутренний двор отеля, где со всех сторон, ну, типа окна здания. Не такой, конечно, там большое пространство. В Рашке такого нету, чтобы вот, такое пространство полностью зданием окружённое. Не запрыгнули на фонарь. Ну, значит, да, идем в Питер. И не увижу Питера. И паспорт на компьютер из номер из Rotten Parrot. Ага. А что у вас тут за бизнес, ребят?
1: Это Unity. Наверное. Может и JavaScript. Сейчас больше на JavaScript похоже. А, нет, есть. Паблик. Паблик Struct. Блять, ладно. Think I've just found a security issue in the new system, but since they don't tell us almost anything about this goddamn project we are working on, could be anything. А где номер 6? Можно сигнал? What's up, buddy? Don't you have a lighter by any chance? I'm on my break, but I can go smoke because I have none. Иди, они тут. Видимо, они перемещаются, потому что когда их не видят, да? Какой из курт-ярдов? У вас тут их, похоже, много, а?

Угу. Да, если найду бумагу, принесу. Куда спускайся во двор? Я потеряюсь сразу. Я боюсь далеко отходить, потому что я обратно не найду это место. Так, нет, это... Немка. Ладно, вон он курит. Mm-hmm.

Да, не реалистично должна быть после каждого лестничного пролета у персонажа английского. Лестничный диск. Вот диск.

Ладно, пошли выше. Ого. Сам. Окей, тупик. Тупик. Отвертку. Да, мы чуть не пропустим.

Я спрыгну с такой высоты могу. Так, там я был. Да, это... Там... я отсюда начал. Окей. Обосранный компьютерный стул. Хэки, да? Если бы Alex Allen was looking for something, yes, I bet you are. But maybe I'm just script all timer with a couple of crazy stories. You don't believe him, do you? What do you think, how did I lose my arm? Not bathing downstairs, I can tell you. Listen, some rumors, you would be surprised how much you can earn only by hiding in the air duct system of a building. Have you met the programmers on the second level yet? Since I've been watching them for months, I can safely say that whatever project they think they have been working on, it doesn't exist, probably never has. Sometimes it seems one of them might be finally able to realize that by then, suddenly everything gets back to normal. The only reason I'm not really surprised is I've seen even weirder things in the fragmentation. Стакан граненый. Что я хотел сказать? Ах да. Вот это там Илон вот в Твиттере, вот он тоже в это активно воюет в войне против Одиссеи Нолана. Говорит, что Нолан куколд, что вот у него неправильная Одиссея. И до конца года Илон создаст правильную, сгенерирует правильную Одиссею с помощью искусственного интеллекта, которая вот полностью по текстам Хомера. Вот. Ага. Пиздец. Не знаю, воюет ли он в войне против аниме-девочек, за кого. Наверное, как бы аниме-девочки это мемно, не знаю, поэтому Маск любит мемы, вот Дож любит, вот Дож, а вот аниме-девочки вроде тоже так, мемно, не знаю. Я не знаю, ряд части всей. Так, куда нам? Все, приехали. А. Это Тринки Бёрд будет только. Тут даже не кликается. Ничего. I should have met different competences, but it seems like goes on and sort of should I. Despite that, I'm not going to forget you.

Это нельзя бомжам ударить кулаком, я ж пробовал, по-моему. Очевидно, нельзя. О! А это та же? Я еще не заметил, что тут два выхода. Okay. Нет, никогда не весь как просто отходишь. Нужно найти диск. Диск в апартаментах на втором этаже, но в каком доме? Тут или не тут? Это нельзя избить бомжа, нельзя. Не такая игра. Че? I knew someone who had a tendency for using screwdrivers for a very unpleasant purposes. Это для каких? Для каких же? Качаются птички, качаются. Есть ли другой выход отсюда? Нет.

так прикольно. Ничего особенного, но приятно. Комфи. Комфи-слоп. В принципе, вот напоминает именно куда больше, лучший пример такого исследования. Sludge Life, смотри. Ну ты, наверное, не знаешь, ты тогда еще не смотрел. Есть записи на канале радио. Помню, когда первый Sludge Life это был тогда. Так, это когда еще не было стабильных у меня зрителей, не было вот кого-то конкретного. Или я еще не понял, что есть кто-то конкретный, стабильно приходящий. Я записывался в расписание, надеялся, что придут по расписанию, а тогда я просто днем начал так просто с нихуя стрим и простримил 6 часов, и зрители появились по ходу дела. Ну а теперь вот на NoFM не осталось никого, кому бы, кроме конкретных людей, которые всегда приходят, не осталось никого, кто бы просто мог бы зайти поинтересоваться таким стримом.

Все очень просто. Ну, говори, куда идти. Топология. Ну, говори, куда идти.

Ну, первый этаж. Нам нужно на второй этаж попасть, получается. Но он заблокирован почему-то. Лифт, в принципе, не важен. Вроде всюду можно просто пешком набраться. Пошли обратно в вентиляцию. А, чё, а где туалетная бумага? Была еще, был еще туалет где-то. Тут типа нет. А, у Херми-то не было. Может сходить в другое здание? Где? Где я могу сходить в другое здание? Или тут еще одна? Да. Анита что? This one doesn't seem... А, окей. Дай-ка проверю, был ли туалетная бумага у Херми-то. Нету, похоже, туалетной бумаги у Херми.

Здесь обратно закрыть с этой стороны можно будет? Можно. Нет? Может обойти? Складывай.

0: Сторожа туалетной бумаги нет. Что вообще-то было? Там явно нужно найти туалетную бумагу, и там будет другая вентиляция. Да, на складе. Где? Видишь? Не, я не вижу. Чел, да это баги нет? Подними наверх голову на складе, ты... Нет.
1: Интересно, на ютубе эта игра вообще есть?

Есть, есть, вполне. Вполне. Ты 5 просмотров. Что значит banned commentary? Видимо, это тут один уровень только. Ну чё? Ну мы только треть прошли. Время. Не знаю даже. Ну, если бы было несколько маленьких уровней, то я бы прошел один уровень, потом продолжил. Но тут один большой. Один большой. Да, поэтому я прям не знаю. Может. Вряд ли, но может вернемся. Посмотрим. Посмотрим. Так, на этом все или у меня есть еще что-то? Ну, у меня есть куча, ну не куча, но несколько игр, которых я не помню. Запускал я их, не запускал. Сейчас, погоди, сейчас одну из таких мы запустим. Одну из таких. Чё, мне кажется, что я запускал, но я ничего не помню. Я не помню, почему, если я их запускал. Нет, не запускал.

Horror slot. Вся игра там состоит из того, чтобы жать на Е. И

Можно ли не искать сыр? Даже двигаться нельзя. Серьезно? Ну, это явно игра на 5 минут. А что он тачит? Ну, бесплатный сыр. Бесплатный сыр, ведь.

Увлекательный геймплей. Спасибо.

Это из канализационного, шарик канализационного клона. Fuck you. Fuck you, balloon.

0: Yes. Мерзкая. Куда идти-то? Чё, куда жать? Ничего не жмется. Давай, скример, скримак, давай. Давай, давай, давай. Куда? А, вот, есть. Ям-ям. А ты чё? Стей! You finally found a true friend. Happy end.
1: Он не слишком паук.
0: Справа Носферату. Ушки похож. Ага. Типикал хорошо.

Connection, да, уже сбросился, можно следующее решать. Окей, на следующем стриме будет припринца, будем дожимать. Сычаев, давай, коннектим. Может, Стрэнс еще попробовать. Простите, Лама так пишется. Джокбук, як, сингл, нан, рамбл, промпт, фраер, дрон, рефреш, страйкаут, пепл, хоумран. Сингл, хоумран, это как из какой-нибудь бейсбола термина, небось. Кентер, это... Лама як, непонятно еще что-то. Спарк. По заветам Серчаева вот это лучше переводчики. Попрошайка я, легкий галоп, говорящий на жаргоне, лицемер, проезд легким галопом. А як это только як? Пебл, я знаю, что это, болтание бессвязное. Бормотание.

Не, такие это не ловушка, скорее всего. Хоумран. Хоумран, сингл и... И что еще? Я не знаю, что сингл есть. Наверное, что такое есть. Сингл. Сингл.

0: сингл, хоумран и рефреш. Нет. Вок. И что такое баттер, я не знаю, я даже не хочу знать.
1: Spark. Refresh. Fryer. Prompt. Llama.
0: Чем лама и як связаны еще? Это тем, что лам бреют, яков бреют, лам. Джон Пебл, по-моему, дрона есть какой-то такой смысл. Рэмбл и... Чего еще? Я сейчас проиграю. Як? Як? Talk at length. Угу. Ну да, в переводе что-то такое. Ну, да. А? А чё нан вообще, какой группе может быть? Чё таки чё-то с нейронками связано? Лама, промпт. Рефреш, это как-то те токены сбрасывают, да? Угу. Бесплатно.

слова, где одна согласная повторяется, блять. Ну, вряд ли. Да и тут больше четырех таких. Есть идея? А, кстати, этот криптомастер, я думаю, мы еще продолжим, если что. Я о нем забыл, его можно будет сегодня продолжить. Я думаю, продолжим. Спал.

Джок, джок. Bring to mind as a memory. Joke meme, да. Да, я догадался. Вот. Что же это такое, ну-ка? Фраер, лама, науки, кем, но, фрай. Homophones of religious roles. Далай-лама, окей, остальные еще такое. Нан.

0: Блять, опять не то. Ну как Enter D, это какое-то такое слово. Да. Sounds like. Чем оно отличается? Да, я слышал что-то такое, думаю, да, это слово не это. Как по-русски называется, хер знает. Как Антон, певчий солист, ясно, короче. В церковном хоре певчий. Фраер, фриар. Вот это не слышал. Монах. Как произносится? Вот эти вроде или вообще первый раз слышал.
1: Фраер.
0: Я как-то не обращал внимания. Лама и на, ясно. Ну, когда мы в воскресенье? Ну, лесник, будь наготове в воскресенье. Ну, не знаю, что у вас сколько будет. Я ж кино, наверное, в воскресенье буду проводить. Может, с 6 до 9 будет игра, с 9 кино, наверное, так.

Еще один часто задаваемый вопрос. Когда я был там один, думал ли я о том, что мне конец? Да, думал, конечно. И вы должны знать, что это может произойти с любым из вас. Это космос. Он недружелюбен. В какой-то момент все полетит к черту. Все полетит к черту, и вы скажете, вот и все. Мне конец. Можете или смириться с этим, или бороться. Вот, собственно, и все.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница. 24. 24. Июля.
2: Июля.
3: В Москве 2 часа ночи.

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рухнет гарда ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки. Мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

Amazing.